0: Предварительно промежуточно. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации.
2: 24 hours of non-stop anthems.
3: This is my station.
4: This is my station.
5: This is...